0: Или пульсует. Он его играет в стейшн, стой, плыв.
1: Alright. 57B. 957B. Agent LG. Sorry, if, email going through with...